находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Очередное утро на волнах радио «Континенталь». Мы уже здесь в эфире. Это утреннее шоу «С утра по радио».
1: Я видел твой утренний ритуал, связанный с наушниками. С утра ты встречаешь солнце.
0: Конечно.
1: Вот это все, да. Чего мы тут только не делаем. Хорошо, что вы все не видите. Мы отбираем лучшее и оставляем это в наших кружочках. Это, если что, в нашем телеграм-канале. Тоже лучшем, между прочим, телеграм-канале по версии «Вместе медиа», нашей и еще много кого.
2: О. Нашей версии, да?
1: Да, нашей тоже, это абсолютно точно.
0: Так, ну что у нас, значит, четверг, некий солнышко есть, но попрохладнее сегодня, жары никакой не имеется на улице, это хорошо, это нас радует. По темке давайте пройдемся. Сегодня мы отмечаем день официантов и официанток, между прочим.
1: Да, можно три хороших настроения, пожалуйста, за этот вот круглый столик.
0: Ну,
2: очень
0: давайте
2: просим.
0: Попробуем.
1: Очень нужно. С утра, да,
2: сразу. С чаевыми, девушка.
1: Да.
0: Ну и давайте попридумываем самую странную фразу от официантов. Друзья, их можно накидывать в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал «Радио Континенталь».
1: Ну и у нас не просто четверг сегодня, а чистый четверг. Поэтому у нас целый банный набор в те самые Карагай-бани. Это современные общественные бани в Челябинске, а сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: С утра по радио о главном.
1: И давайте к хорошим новостям, сразу с музейных новостей или с музейных, как вам больше нравится.
2: С музейные игры у нас будут в следующем часе, а пока с музейные новости.
1: Пока с музейные новости, и они от смузея нашего любимого Аркаим. Они, между прочим, впервые стали финалистами национальной премии в области музейного дела имени Лихачева. Вот так, радуемся.
2: Лихо, конечно, лихо.
1: Ну, в музеях всегда так, ты же знаешь, там лихо, ух, на Аркаиме особенно. Но там все время что-нибудь придумывают, поэтому это такой совершенно нескучный музей, так что есть за что им премии давать, мне кажется. Мы тоже любим премии, и они решили к этому тренду присоединиться, чего-то тоже в этом году получить. Итак, он вошел в шорт-лист в номинации «Партнер музея», где будет бороться, к примеру, вот с такими вот музеями. Может, кто-то слышали про них. Эрмитаж есть такой.
2: Как ты сказал?
1: Эрмитаж.
3: Эрмитаж.
1: Да, что-то французское, видимо. И Петергоф. Вот где он находится, вообще не понимаю. Да, где-то не ясно.
2: Может, в Клязьме.
1: Может, в Клязьме, да. Вот. Итак, значит, Минкульте об этом рассказали. В финал конкурса всего вошли 114 участников из 33 регионов. И Аркаим — единственный представитель нашей Челябинской области. Так что будет вот нашу Челябинскую областную честь там защищать вовсю. Музей-заповедник стал финалистом как партнер благотворительного фонда «Аркаим». В общем, все это вместе, вот этот буквально-таки холдинг аркаимский, работает над созданием Синташтинского археологического комплекса. Как мы знаем, активно его развивает. И вот за эти проекты, собственно, он там и попал в финал. Так что будем болеть. Я вот не вижу здесь точного числа, до которого нам надо болеть, но мы всегда болеем за Аркаим, поэтому будем ждать новостей, и я уверен, что надо, уже пора Аркаиму вручать какие-то награды, потому что действительно он развивается семимильными шагами. Два события с Аркаимом должны произойти, я думаю. Они должны получить все награды, и мы должны съездить туда. Вот. Возможно, в этом году это произойдет, как-то вместе сойдется.
2: А там же такое место, ребята.
3: Какое?
2: Таинственное какое-то.
3: Мистическое.
2: Нам втроем туда нельзя, наверное.
1: Колдовское. Наша сила трех. Думаешь, наша сила трех там как-то усилится еще больше, наложится на что-то, и могут быть последствия, мы реально кого-то вызовем все-таки.
2: Ну мы-то не пропадем с вами, где там, как говорится, наш не пропадало, но для других последствия могут быть необратимы.
3: Я уже начала переживать за нас. И за вас.
1: Мы пока, да, властелины только вашего утра, представляете, мы распространим свою власть еще на день, на вечер там, на какой-то, на ночь, извините, но...
3: Хорошо бы.
1: В общем, посмотрим, да. Нам самим бы с ночами как-то разобраться уже, наконец, вот, власть обрести над собственными ночами, да. Ох, все, мы отдыхать. Новости хорошие.
3: Сень, тебе никакого отдыха?
1: Нет, все еще.
3: Ты о погоде давай рассказывай.
1: Помню, погнали.
0: Погода.
1: Плюс 10 в центре Челябинска прямо сейчас. Переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. Днем сегодня будет плюс 17-22.
0: Слушай лучшее.

0: всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Новый день настал, а значит, новые советы от звезд уже подъехали. Ура!
3: Здравствуйте, мы советы от звезд.
2: Едут к нам. Давай, с каким же звуком? А, что там? 21-е, между прочим, мая. 07:25. Поехали к овнам. Внутренний импульс приведет вас к неожиданному решению. События дня подскажут, что вы на верном пути. Тельцы?
3: Тельцы, получается, день раскрывает темку нестабильности. Это я про себя, ребят, извините. А для вас стабильности все-таки и скрытых ресурсов. Даже рутина может принести счастье и воодушевление.
2: Близнецы.
4: Посмотрим, будет ли какая-то нестабильность у рыб. Мы замерли в ожидании.
2: Я объявляю знаки сегодня.
4: Давай, все, близнецы.
3: Я уже понял, отлично. Да,
2: близнецы.
4: Так, общение будет наполнено знаковыми совпадениями. Слова могут изменить реальность, если дать им волю в нужное время.
2: Раки. Эмоции становятся проводником к важным открытиям. Сегодня даже близкие могут показать себя с новой стороны. Львы.
3: Угу. Пришло время проявить себя ярче обычного. Ваша энергия вдохновляет окружающих.
2: Девы.
3: Ну,
2: там еще слово осталось.
3: Ну и что?
2: Ну,
3: ты как-то внедряйся уже.
2: Ну ты скажи.
4: Мне сначала показалось «свистите», но нет. «Светите».
2: «Светите» и «сияйте». Девы.
4: Итак, сконцентрируйтесь на внутреннем мире. Помните, что даже маленькие действия могут дать большущий результат.
2: Весы. Баланс восстанавливается через неожиданные события. Так что ждите приятных встреч или перемен в планах. Скорпионы.
3: Дайте волю внутренней трансформации. Сконцентрируйтесь на подсказках души. Они укажут верный путь.
2: Стрельцы.
4: Итак, решитесь на смелые идеи. Пусть сначала вы не найдете поддержки, последователи появятся после ваших первых побед. Это так всегда. Рификаторы.
2: Ладно. Козерожки. Практичность сегодня соединится с интуицией. Решения окажутся особенно точными, так что доверьтесь себе. Водолеи.
3: Звезды советуют не строить планов и странствовать по перипетиям судьбы в поисках своего счастья.
2: И рыбы.
4: Долгожданные. Что там по нестабильности? Давайте смотреть.
3: Давайте.
4: Не бойтесь того, что увидите или почувствуете. Помните, что вы сами пишете свою историю.
3: Да, все же всегда историю пишут сами, правильно? Поэтому там непонятно, что вообще.
4: Да там еще почерк иногда
2: ты
4: такой бывает, что
2: сейчас?
4: Ничего не поймешь.
2: Про ЕГЭ
3: такое? Мы сами пишем свою историю. Ну вот как король же сидел, он же писал свою историю как хочет, да, какой-нибудь? Типа, напиши, что я вчера этого льва победил. А, нет, это в Греции было. Это мифы.
4: Да, сойдет. Нет, кстати, очень многие короли там львов побеждали. Да. Там проблема в том, что, видишь, их когда-нибудь не станет, и потом могут все переписать.
2: Да.
4: Они пока сидят, прям контролируют, это да. А вот там потом...
3: Ну вот, я говорю, кому верить вообще, не понятно.
2: Но историю пишут победители, это точно. Вот мы победили это утро, уже проснулись, уже себе кофе налили даже. Поэтому давайте будем вместе встречать этот день. И если вы вдруг пропустили свой знак зодиака, то сможете узнать, как же он пройдет уже в 11:45. Повтор гороскопа для вас стартует уже в это время. Ну и, конечно, мы предлагаем вам

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывают СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем в пятницу плюс 22, 27.

0: Кадавре.
1: Давай устроим ему сюрприз. Выскочим, шуму будет.
2: Да не, он же водитель. Давай лучше по пешеходному переходу.
3: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Убедитесь, что водители видят вас. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
5: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-300-44-851.
0: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: знаете, три человечка, Ксюш, Сеня и Тимон, сегодня отмечают день официантов и официанток. И, конечно же, придумывают самую странную фразу от тех самых официантов. Давайте смотреть, что вы нам написали. Вот, например, Егор сразу, с места в карьер. Здравствуйте, сегодня я буду вашим господином.
1: Угу. Какие-то меняет роли человек, да?
0: Да.
1: Сразу же с порога. Почему нет?
0: Мы удивились.
1: А, наверное, есть и такие заведения. Ведь есть люди, которым такое нравится. Почему нет? Специфические. А, в общем, я не официант. Вообще-то, у меня свой бизнес, конечно. Официант так, для души. Ну, как мы все понимаем.
0: Классика.
1: Да, Анастасия.
2: А вы зашли только чаевые оставить и уже уходите. Какая прелесть. Всего хорошего. От Марьям вот такой вариантик.
1: Да, это мечта, наверное, многих официантов. Они просыпаются вот после этого, к сожалению, и идут в суровую реальность, да, где не такие позитивные люди к ним приходят. Могу предложить фирменный суп, похлебка. Вот такая вот есть от Егора, тоже суровая.
0: Ваш второй носок, сэр. От морковки.
1: Ну, кстати, это хороший официант, знаете, который может найти твой второй носок всегда. Приходишь в ресторан в одном, а тебе, оп, приносят второй. Удобно? Удобно.
0: Ужасно, я бы так
1: это
0: сказала.
1: Это если ты прям суперзвезда, прям.
0: О, я хочу так.
1: Вот, да. Просто разбрасывать по городу носки ходить.
0: Просто быть суперзвездой. Вот так.
2: Не, нам нельзя, ребят.
0: Почему?
2: Ну, нельзя. Ну, потому что мы такими пафосными будем, это вообще...
1: Мы... Так пафосно этот второй носок будем надевать, который нам принесли, вы даже не представляете.
0: Ну, я не знаю.
2: Мне кажется, если из нас сделать какую-то группу, и мы станем популярными...
0: Ранетки, предлагаю ранетки.
1: Они же стали супер популярными, да? Ты выбрала самую популярную группу из тех, которые мы могли, да?
2: Не, ну, в свое время.
0: Ну, серебро давайте. Давайте мы будем бронза.
1: Бронза. А почему не золото?
0: Ну, золото как-то...
1: Ну да, и псевдоним занят пока вроде.
0: Платина. Но, да. Мы платина, ясно вам всем?
1: Платина. А что-то вот же так пытались, да, делать, по-моему.
0: Да?
1: Но не залетело, да, мне кажется. Что-то, мне кажется, кто-то
0: ну,
1: пытался.
0: Ну, вот это мы.
1: На этом. Да, это мы не залетели. Все в порядке, да, не переживайте.
0: Так, что у нас еще есть по комментариям? Давайте в ВК вновь окунемся. Посмотрите, вон, за тем столиком девушка симпатичная, не то что с вами.
1: Mm-hmm.
0: Ирина.
1: Ну, это жестко, конечно.
0: Ирина, это жестко, это максимально жестко.
1: Что вот этим вот официант пытался добиться, интересно? Кто с кем должен конфликтовать после этого?
0: Я не знаю.
1: Или все накидываются на официанта просто вот двумя столиками сразу?
0: У меня однажды за один день случилось две очень странные ситуации.
1: Так.
0: Мы с молодым человеком прогуливались по городу, зашли в кафе. Просто выпить кофе.
2: Так.
0: Вот. И там девушка, официант, мы зашли спросить, где место, и она стоит на меня, смотрит и говорит: у вас такие красивые волосы. А на улице был ураган какой-то, ну, не знаю, такой ветер, мокро, влажно, это Питер. И вот мои волосы, ну, тут нет красоты, как будто бы...
1: Ну, то есть такое, да, там было?
0: Спасибо, так это странно, ну да ладно. Вечером идем в ресторан. Подходит ко мне девушка и говорит: девушка, вы такая красивая. Вот я сижу, смотрю, и вы такая красивая. Я говорю: да что происходит? И мне казалось, что парень подумал, что я подкупила этих людей.
1: Да, я хотел сказать, ну не сильно же дорого это обошлось. Ну нормально же как-то, как бы намекая ему, чтобы он знал цену, понятно, с кем он тут вообще.
0: Это правда было очень забавно. Вот, Ирина, смотрите, вот так тоже можно, это очень приятно. Я тоже всегда, если кого-то красивого вижу, всегда говорю.
2: Вот странное чувство, когда какая-то девушка делает комплимент твоей девушке. Вот ты в этот момент такой: круто, наверное.
0: Почему странно?
2: Странное просто ощущение.
1: Не, но мужчина в этот момент чувствует, что он что-то не доделал. Как будто типа за него пришли и сделали его работу. Знаешь, типа, да я собирался, вот только-только. Я через полминуты с языка сняли. Буквально вот такое, мне кажется, ощущение.
2: Просто у меня тоже такая ситуация была, да, и я такой: как, что мне делать?
0: А я постоянно, между прочим, девчушке комплименты говорю.
2: Ну нет, это здорово, правильно? Ну как, тебя понятно?
1: Не, ну мы-то команда, да, мы-то освобождаем друг друга.
2: Как это комплимент, назовем так.
0: Эй! Что можем, то и делаем. В общем, девочки, давайте быть прекрасными богинями друг для друга. Вот. Такой сегодня вайб.
1: Женская солидарность,
0: да,
1: какая-то
0: женская
1: у нас в эфире.
0: Солидарность.
1: Ладно,
0: какая.
1: Может, и мужская подъедет, посмотрим. Это чуть позже. Пока,
0: это не существует.
1: Пока, ребят, борьба и конкуренция. Это
0: да.
1: Все в нашей группе во ВКонтакте, да, между собой и, конечно, в Телеграм-канале. Оставляйте лучшие комменты. Мы выберем какой-то один, и его автор получит банный набор в Карагай-бане. Ведь сегодня чистый четверг. ООО «Баня Челябинск».

0: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hall Markstadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Markstadt. Праздник без хлопот.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
3: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Официальный дилер «Лада». Челябинский на Труда, 22.
8: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмина» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмина» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-7065.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104, друзья, звоните скорее, будем играть с вами, разгадывать какой-то фильм посредством хэштегов, и подарочки тоже для вас подготовили. Шикарнейшие!
1: Именно такие, ведь это сертификат в парикмахерскую «Трактор» и Павахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем, можно поймать свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.
2: И мы сейчас ждем вас прямо здесь, напротив вышки. 700-104, звоните. Доброе утро.
3: Да.
2: Доброе утро, как тебя зовут?
1: Что-то со связью, да, к сожалению.
2: Грусть какая-то со связью.
0: Ну ничего, давайте искать веселую связь. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Привет.
1: Тяжело с утра с веселыми связями.
0: Ну а просто надо что? Надо
2: что?
0: Выключить приемничек, чтобы не было никаких эхо-хэ-хэ-хэ-хэ-хэхов вот этих различных на заднем фоне. А громкую связь тоже желательно, чтобы мы не слышали.
2: Вот это... Ну зачем ты вот это показываешь?
0: Ну я наглядно, что это неприятно, понимаете?
2: Да, нам неприятно, мы понимаем.
1: Потом микрофон только помой, хорошо, после этого ветра своего.
0: Да, надо в твой делать в следующий раз.
2: Доброе утро.
1: На чужой микрофон рот не раздевай.
2: Как тебя зовут?
3: Наталья.
2: Как настроение, Наталья?
3: Хорошее.
2: Чем занимаешься?
3: Да, ничем, уже на работу поезда.
0: А сама потом что будешь делать?
3: Сама отдыхать.
0: Круто, блин.
2: Жизнь удалась.
1: Прям капитан десантного корабля. Просто всех высадила куда-то, да, по нужным, да, точкам, потом забрала вечером. Кайф.
0: Это получается, вот кто таксист для души. Жена, которая мужа отвезла, и дальше кайфует. Да?
1: Угу. Для своей души.
2: Ладно, у нас тут тоже для души киношечка есть одна. 5 хэштегов, по ним твоя задача угадать, что за фильм. Готова?
3: Давайте попробуем.
2: Попробуем. Флористка.
0: Архитектор.
1: Поездка в Италию.
2: Бывшая.
0: И неожиданный договор.
3: Флористка?
0: Флористка.
2: И архитектор.
1: Видимо, какая-то романтика между ними возникает. В Италии, потому что они туда поехали.
0: Или не в Италии.
1: Может, нет.
0: Может, они в Италии. Может, они собирались поехать, да?
1: Не исключено.
0: Или кто-то из них один собирался, непонятно.
1: А второй присоединился, и романтика. Но мы...
2: Или никто не поехал.
0: Да-да-да.
1: В итоге
2: кого-то.
3: Флористка, архитектор, трудовой договор, да?
0: Неожиданный договор.
3: Неожиданный договор.
0: И еще бывшая какая-то там тоже связана с этим.
3: Бывшая архитектора?
0: Бывшая архитектора, да.
2: Все рассказали, смотри-ка.
0: Архитекторшная бывшая.
1: Такой неудачный проект, как это называют, архитектор своих бывших.
0: Наталья, надо вариант какой-то уже.
3: К сожалению, нет варианта.
2: Увы, увы и ах.
0: Ничего страшного. Хорошего денечка, мы едем дальше. 700-104. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
4: Татьяна.
0: Татьяна, как дела, Татьяна?
4: Все хорошо.
0: Что делаешь?
4: Работаю.
1: И у тебя все хорошо при этом?
4: Все отлично.
1: Ты уверена? Ты все проверила?
4: Завтра же пятница.
0: А, ну да, давайте греть себя этой мыслью. А кем ты работаешь?
4: Юрист.
0: И что, уже в 7.54 надо быть на месте где-то?
4: К сожалению, да.
2: Ужас какой.
0: Ясненько. Ну давай, там всего хорошего тебе. Но перед этим, как ты окунешься в свой юридический мир, расскажи нам, что за фильм.
4: Постучись в мою дверь.
2: Сериал получается.
0: Целый сериал получается, да, какой-то.
4: Ну да.
2: Более того, турецкий.
0: Ну, более того, давайте я скажу, что 7-й хэштег был Турция.
2: Так, сходится пока.
0: А 6-й Серкан.
2: 7-й.
1: Балат, простите.
0: Нет, 7-й Турция, 6-й Серкан.
2: Так наоборот надо было. Почему? Логично. Ну, если ты скажешь Серкан, это же сразу постучить можно.
1: Это же сразу Турция.
2: А если Турция, то да.
0: Есть логика в этом, да, согласен.
2: Да, согласен.
0: Согласен.
2: Но она победила.
0: Но нам они не победили.
1: С логикой или без логики, неважно. Главное, что она побеждает. У нас всегда, собственно, так здесь с утра по радио. Очень рады за вас и отправляем с удовольствием в парикмахерскую «Трактор». И Павахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Можно поймать свой момент в счастливые часы. Друзья, болельщики, ценители красивых стрижек. В семейной парикмахерской «Трактор» действует действуют скидки с 10.00 до 14.00 по будням. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.

0: Челябинске 8 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Второй, великолепный как век, час утреннего шоу с утра по радио, друзья. Мы сегодня накидываемся на официантов и официанток. Ну, не в прямом смысле, а просто я имею в виду в плане обсуждения.
1: Мы, не вы, не делайте этого прямо сейчас, не повторяйте за профессионалами, если что.
0: Ну и придумываем самую странную фразу от официанта. Поехали.
1: У нас только горошница есть, пока так. Интересное заведение, конечно. Но тут не к официанту, опять же, вопрос. Тут скорее к самому заведению и к повару, не исключено.
0: Горошница — это где горох хранится?
1: Да, конечно.
2: Но это же суп.
1: Да, он состав... Ну, как, ну, это каша, скорее.
2: А, да.
1: Супа-каша такая, из гороха, да. В зависимости... Это тоже от повара зависит, суп это или каша.
2: Это знаешь, как... Я не пробовал, но осуждаю. Вот.
1: Сразу, да.
0: Ай, а у меня от этого жаркое такая изжога была. Ну, вы попробуйте.
2: Неплохая фраза, неплохая. Честный официант — это кайф.
1: Да, может быть, у человека особенности организма такие, а у вас все по-другому, конечно.
2: Да, вот если вдруг официант Тимон. Анастасия пишет: вашу пасту приготовил Игорь, а у него сегодня депрессия. Это если я, Игорь, пожалуйста.
1: С легким оттенком депрессии паста. Я бы посмотрел на нее. Интересно, как она выглядит, да, все-таки.
2: А я готовила, кстати, пасту недавно.
1: С легким оттенком депрессии?
2: Представляете?
0: Ты готовила?
2: Да.
1: Не, ну он говорил, что пасту иногда готовит.
0: А, у нее же фирменная есть вот эта история. С креветками, да?
2: Да.
1: И чуть-чуть депрессии, щепоточку.
2: И чуть-чуть депрессии, да. Еще шашлычки готовил.
0: Чуть-чуть депрессии.
1: Не, шашлычки мы готовили. Подожди, вот.
2: Нет, нет, не там.
1: Не там, все понятно.
2: Это другое.
1: Все другое. Я умею жонглировать фрикадельками. Хотите, покажу?
2: Да!
1: Кстати, прикольно, я посмотрел. Все заляпает вокруг, конечно. Там надо сначала приготовиться.
2: Александр пишет: официант, поехали ко... А, нет, это... Так, стоп.
1: А, это тебе в личку. Вот, извините, нет, это не для всех.
0: Там про господина тоже ей в личку было.
2: Дальше.
1: Ну, это я помню, да. Но мы обыграли, все нормально. Мы обыграем, Ксюша, не переживай, ты же нас знаешь.
2: Все.
1: Чего вы от меня хотите? Идите в баню. Вот так вот. Такой официант интересный у Римы. И мы тоже с таким предложением.
0: Между прочим, вообще с удовольствием. Кстати, кто со мной в баню хочет? У меня просто друзей нет.
2: Там мужского пола. Да, продолжай.
1: Если у вас еще пятая плойка есть, ух, вы вообще прям его любимый человек. Итак, сегодня наш любимый день. Чистый четверг. Вот что. И банный набор в Карагай бане. Вот что у нас на кону. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: И давайте к важным новостям. Вот есть любители кошек, например, правильно? И для них есть интересная новость. Если вдруг вы далеко от вашего питомца и прям без него не можете, и нужно вам кошачье внимание какое-то, для вас есть теперь специальный сайт.
3: Вот кошачье так. Внимание, оно,
2: но, если честно,
3: не нужно.
2: Не ваше. Обычно, да, на что-то другое не обращают внимания. Например, на еду в ваших руках.
3: О, солнечный зайчик.
2: Или солнечный зайчик, конечно. Но солнечный зайчик интереснее человека. Тут я понимаю, да. А можно теперь покормить кошку, где бы вы ни находились. Даже если у вас нет кошки. Вот так. Независимый разработчик создал сайт Feed the Cat. Так вот и называется. Покорми кошку, собственно. Где можно за донат покормить кота и посмотреть, как он питается. Вот так, если у вас такая есть необходимость. Процесс устроен так. Там, видимо, отобранные специально кошки. Только те, кто хотят. Да кошки всегда хотят есть.
3: Да нет же.
2: Нет, есть. Ну, есть капризные, да. Но я вот встречал обычно тех, кто нормально реагирует.
3: Это же собаки поглощают все, что ты им даешь вообще.
2: Ну, кошки тоже так иногда делают. Потом это последствия какие-то бывают, конечно, не лучшие для кошек и для тех, кто чей это дом, давайте так скажем. Пользователь выбирает одну из трансляций и отправляет туда, собственно, свой донат вот этот. После этого умная кормушка выдает порцию еды, а кот прибегает к миске прямо перед камерой, то есть там камера, ты включаешь такой, там мисочка, вот эта кормушечка, и кота нет. И чтобы он появился, такой, нажимаешь на кнопочку, переводишь немножко денег, и оп, кота автоматически кормят. Чтобы коты не переедали, донаты можно отправлять только в определенное время. Вот здесь система-то работает на сайте. Так что ищет только котов, которые уже проголодались. Сначала автор сделал проект, чтобы наблюдать за своим котом. Как? Бишоп. Бишоп его зовут. Кот. Бишоп. Пока его нет дома.
3: Это дворецкий кот какой-то?
2: Похож, да. Позже он открыл доступ всем желающим к своему коту почему-то и добавил несколько трансляций из других домов и приютов для животных. В дальнейшем разработчик хочет сконцентрироваться именно на котах из приютов. Собственно, вот перевести это в благотворительность, чтобы все отвязались от его кота, я думаю, прежде всего, потому что Бишоп, я думаю, серьезно прибавил в весе, пока эта разработка.
3: Вот я про это и говорю. Вот если ты задонатил, а он в моменте уже переел и не хочет есть, что делать?
2: Так, а вот это я вот нашел, да.
3: Пусть пихает ему, пусть он ест, я задонатил.
4: Нет, подождите, ну там же наверняка Сеня же сказал, что система. А я просто хочу обратить ваше внимание. Вы вообще представляете? Будущее наступило. Мы котов онлайн кормим. Вы чего?
3: Ой, да ладно, я в свое время тамагочи тоже кормил, и что?
2: И чем это закончилось для тамагочи?
4: Для тамагочи.
2: Ну и для тебя, что уж там, да. В целом, последствия мы видим. Вот, поэтому, в общем, ну да, такое модное, современное тамагочи. Так что пользуйтесь, если вдруг у вас есть такая насущная необходимость покормить какого-то кота. Вот, вперед.
3: У меня театральное.
4: Подождите, извините, а тот хочет мою кошку покормить?
3: Нет.
4: Вдруг, за донат? Ну надо ей.
3: Мы и бесплатно не хотим.
4: Ей надо зарабатывать на эту жизнь.
2: Нет, за донат нам мы...
4: Кстати, она очень красивая.
2: Можем подумать.
4: Ее нельзя... Она идеальна. Она создана для веб-кормиления вот этого.
3: А вот эти ваши веб-кормиления?
4: Кормиления. Нет, просто правда, ее нельзя трогать, к ней нельзя подходить, ее нельзя бесить, раздражать, дышать рядом с ней. Но кормить можно, а удаленно, и смотреть на нее можно, она очень красивая. Пожалуйста.
3: Блин, слушай, вот все-таки говорят, что коты и собаки похожи на своих хозяев, да? Все как с Ксюшей. Вот. Дышать рядом с ней надо аккуратно, гладить ни в коем случае.
2: Что-то донатить постоянно приходится, вот такая тема.
3: Но пожрать, если.
4: Но удаленно.
3: Но при этом близко не приближайтесь. Близко не приближайтесь, ну все понятно.
2: Только если вы не друг с кучей еды, да? Лен, привет, доброе утро.
4: Я все рассказала им, как всегда.
2: Ну я надеюсь.
3: Спасибо за шоколадку.
2: Может и не все, мы не знаем, Лен.
3: Это же от Лены шоколадки были?
4: Да. Да, да.
2: А я еще свою не съел. Я слежу за реакцией сейчас. Подожду еще часок.
3: Голова кружится очень.
2: Но в целом каждое утро же, да. Поэтому ничего страшного пока.
3: Сегодня особенно.
2: Будем следить. Где мой диктофон?
3: Так, ну ладно. Получается, театральные новости перенесем.
4: Перенесем на завтра?
3: Давайте о погоде.
4: Да, ну ладно.
1: Погода.
2: Тем временем плюс 11 в центре Челябинска, переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. Днем сегодня плюс 17-22.
5: Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 97 01.

0: Тенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Предоставляет ПАО «Совкомбанк». Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: С Инвитро на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Well, well, well.
1: Так, так, так.
0: Кол.
1: Кол, кол. Звони, звони, звони.
0: Call my number. Нет, это долго.
2: Hey, I just met you, and this is crazy.
0: При чем тут это вообще?
2: But here's my number.
0: А, here's my...
2: So call me maybe.
0: Here's my number, значит. Спасибо за подсказку. 700-104, в общем, друзья, набирайте. Мы для вас оставили трек со вчерашнего дня, который так никто и не разгадал. Соответственно, если домашнее задание выполняли, вам будет совсем легко. Если нет, то вновь для вас зачитаем эту секретность какую-то.
1: Будет секретность у нас, да, вы понимаете, конечно. Но что мы рассекретим прямо сейчас, так это наши подарки. У нас сертификат в Midpoint и пригласительный, между прочим, на вечеринку. Ведь 29 мая в Midpoint на Тополинке состоится битва резидентов. Готовьтесь к настоящей дуэли. Ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Кто станет королем микрофона и заберет звание лучшего, решать только вам. Встречаемся 29 мая, танцы на столах, жесткие батлы, незабываемая атмосфера. Все это Midpoint на Академика Королева 10, бронирование столов по номеру 220-49-48, ООО «Джин» 18+.
2: Итак, мы ждем того слушателя, который уже вчера, возможно, угадал, но не смог дозвониться. Шансик имеется. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут? Привет.
3: Дарья.
0: Дарья, как дела?
3: Все отлично.
0: Что делаешь?
3: На работу едем.
0: Зачем?
3: Зачем?
1: За деньги?
0: За деньги какие-то?
1: Обычно,
2: за деньги, да. За деньги, да.
0: Зачем это за все материалы?

0: Все, что зафиксировано на видео, это не фантазия. Есть такая проблема, да.
1: Дарья, ты вчера нас слушала?
2: Да, домашнее задание выполнили.
1: Ух ты! Ну, вначале Тимон, да, прочтет?
3: Да, давайте я быстренько повторю. Значит, что мы сделали вчера? Мы взяли текст современной популярной песни, убрали из него все слова, оставив только глаголы. Я быстренько сейчас зачитаю, чтобы Даша точно уже утвердилась в своей версии. Итак, смотрите, значит, падает. Целую, ненавижу, подходит, накрасишься, наденешь, сохнут, вышел, вышло. Ну и из припевчика. Падаю, закрываю, ищет, точит. Падаю, закрываю, ищет, точит.
0: Mm-hmm. Так, и что, результат домашнего задания какой?
2: Это Ваня Дмитриенко, «Падаю с неба в ладони твои».
1: Это Ванечка, Дмитриеночка, Ванюшенька, Ваня, Ваня!
3: Да! Два Вани подряд. Мы как бы намекали вам перед игрой.
0: Была подсказочка легкая, да. Мы решили, раз у вас вчера не получилось, надо как-то подсказать. Ну и все сработало. Получается, с удовольствием отправляем Дарью куда? На вечеринку. 29 мая в Мидпоинт на Тополинке состоится битва резидентов. Готовьтесь к настоящей дуэли. Ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Встречаемся 29 мая. Там будут танцы на столах, жесткие батлы, незабываемая атмосфера. Все это в Мидпоинт на Академика Королева 10. Бронирование столов по номеру 220-49-48. ООО «Джин» 18+.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно.

0: облачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше нуля, местами заморозки до минус 4. Днем в пятницу плюс 21-26.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Счастье – это детская улыбка, и моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники «Велодент Джуниор». Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. «Велодент» – счастливые улыбки начинаются здесь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
7: А может, на все выходные в деревню?
8: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру.
11: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
12: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
13: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это утреннее шоу «С утра по радио», и мы тут отмечаем День официантов, между прочим. Все вместе с вами придумываем самую странную фразу от тех самых официантов. А Мариам пишет: «Я Никита, и я домой».
1: Да-да-да, «Я Никита, я домой». Такой должен быть персонаж, мне кажется, кайф вообще. «Вам чай с сахаром или с моими слезами?» Такая услуга есть, но, наверное, за какую-то дополнительную плату.
0: Ну, я с сахаром не пью, поэтому...
1: Или вообще нет платы, когда совсем сразу говорят, вот, чаевых не будет. И вот тебе чай со слезами официанта.
2: А так сразу говорят, да?
1: Ну вот я говорю, если хочешь слез в чай, можно вот с порога зайти.
2: Но никто не приходит сразу, не говорит, чай не будет чаевых.
1: Да потому что мало фанатов, наверное, слез в чае. Нет, как ты думаешь? Хотя, наверное, есть ценители, я вот не знаю.
2: Ну ладно, хорошо. Так, вот такой есть вариант. Вы участник шоу «Розыгрыш». Сегодня вы посудомой.
1: Посудомой. Мой посудомой. Причем, да, вот именно конкретно этому официанту помогаете.
0: В телеграм-канале у нас продолжаются споры о кондиционерах в автобусах.
1: В автомобилях и в автобусах, да. Я смотрю, здесь прям жарко. Жаркие споры. Нам нужен кондиционер. Тут надо проветрить.
0: Анна бы не прижилась, смотрите, у нас. Так их вредно включать, простывать только под ними. А в смысле, вы без них живете?
1: Без кондиционера.
0: Как вообще?
1: Не, ну просто кондиционер должен дуть куда-то не в тебя.
2: В тебя,
1: когда его устанавливают, да?
0: Да,
1: вот у нас тоже есть вопросики в этом плане.
2: А мне нравится, может, включим?
1: Давай, давай,
0: так я
1: нарубай.
0: Включала вот только что. Но. Хотя на улице сегодня не так и жарко. Так, сегодня есть устрицы, выловленные из реки Миас. Вам принести?
1: Вот буквально, да. Еще ресторан где-то на набережной, знаешь, вот очень хорошо. Вот прям из сачка. Вот, оп, тебе. И сразу на тарелку.
0: Зря вы сюда пришли. Еда тут так себе, Анастасия пишет.
2: Кстати, у меня, по-моему, было один раз такое.
1: Я же вижу, вам не нравится. Я доем, не переживайте. Такие официанты, да, случаются.
0: К сожалению, в меню, кроме холодца, клёцок, молок и арбуза с хлебом, ничего нет.
2: О, это наш рестик, ребята.
0: Мы открыли.
1: Это какой-то стритфуд, да, от Тимона просто внезапный.
2: Нет, у меня там клёцок бы не было.
1: А клёцки еще там, да.
0: И арбуз с хлебом.
1: Это наш общий, да. Это десерт. В принципе, складывается в целом. Странная трапеза, но складывается, да. Необычная такая.
2: У нас, кстати, было бы несколько меню, получается. От меня, от... Ну и от вас, да.
1: От меню. От меню. От тебе.
2: И легендарное блюдо от нашего шеф-повара Ксении. Получается арбуз и хлеб.
0: Хлеб. Великолепие.
1: Такая булка, да, порезанная на два. Хороша вообще.
0: Да. Ну, могу еще что-то сладко-соленое.
2: Сладко-соленое. Ну, ты у нас, короче, за десерт ты будешь отвечать.
0: Хорошо.
2: Шо? Я за холодные закуски.
0: Очень холодные.
2: Холодец, потому что это холодная закуска.
1: И это в целом закуска, действительно. В основном она так используется, по факту.
2: Так, осталось Сеньке что-то дать.
1: Ну, я мясо давай буду жарить.
0: О, да.
2: Грибочки. Шампиньоны.
1: Грибочки я буду жарить, да, идеально.
0: С земли.
2: Обваленные шампиньоны.
1: Тихо, ну зачем ты секреты выдаешь вкуса вот этого? Они такие вот... минерализированные такие. Чувствуются какие-то интересные оттенки.
0: Подобрал слово.
1: Такая-то наша уральская земля.
0: Главное, чтобы без томленых бобров. Повторяю, без томленых бобров. Мы это не едим. Нам это случайно приписали всем.
1: Не приветствуем. Ни в коем случае такое, да.
0: А что мы приветствуем, так это ваше сообщение. ВК, ТГ и вообще везде.
2: vk.com/radiochill, пожалуйста, та самая группа ВКонтакте. Также телеграм-канал у нас имеется, он называется «Радио Континенталь». Пишите, подписывайтесь туда, отправляйте свои варианты. Самый лучший из них сегодня заберет подарки.
0: Я вот, знаете, еще что думаю, куда можно писать? В отзывы, вот на Яндексе, например, как вам такое?
1: Хорошая идея.
0: Хорошая же идея. Ну,
1: а
0: вот.
1: Мы тут дадим подарок, да, человеку за отзыв на Яндексе?
0: Нет, просто интересно, я пойду проверю, посмотрю, что там кто пишет.
1: Все, мы туда, а вы куда? В Карагай-бане, конечно же, у нас еще и банный набор для вас имеется. О, Баня Челябинск.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
6: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
5: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
7: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Мы продолжаем гадать наш звук, друзья. Это, если мне не изменяет память, 14 эфир, да, правильно?
1: Да, у нас все удобно на этой неделе. Четверг, 14 бутылей. Все идеально просто.
0: Ну, и... логика есть, наверное.
1: Еще и 14 сертификатов. Логика была в том, что мы 10 бутылей накопили за предыдущие недели. И сейчас вот по одной докладываем. Идеальная
2: схема. Какие мы молодцы.
1: Не, ну это вы молодцы. Это вы нам помогли, конечно, эти бутыли сохранить. Оговорились сначала. А вот оно, да, уже 14. А завтра, может, и 15 будем, посмотрим. Главное, что прямо сейчас можете врываться и участвовать в специальной программе для друзей от Ниагары. Все просто, скачай приложение Ниагара и позови туда друга. А потом получишь 250 бонусов, если он совершит свою покупку. Итак, за каждого. Вот эти бонусы собираем и тратим их потом на любые следующие заказы. До 100% там работает. Подробности на сайте Ниагара74.ру в разделе «Акции 16+.»
2: И мы ждем тебя в эфире, наконец-то. Тот самый слушатель, который в очередной раз, возможно, ошибется или же заберет куш. Доброе утро.
3: Привет вам с маленького города Трехгорный.
2: Трехгорный, привет!
1: Привет Трехгорному!
0: Чего вы там на своих трех горах все сидите, переезжайте куда-нибудь?
3: Как Тимон сказал, закрытыши.
2: Хорошо.
1: Но дозвониться можно, да, оттуда нормально все.
3: Да. Уже сколько звонил, в итоге дозвонился наконец-то.
1: Или ты специально вышел из города вот на метр, чтобы нам позвонить, да, такая. Сейчас я вернусь, ребята.
0: Ну а что, на горе лучше ловит, там же выше.
1: Логично.
2: А там три горы. Там вообще великолепие.
1: Три раза лучше ловит, мы выяснили.
0: А только мы не выяснили, как зовут человечка. Как тебя зовут?
3: Иван.
2: Иван, очень приятно нам.
1: Все, Иван Трехгорный, записали.
0: Иван Трехгорный.
1: Красиво звучит просто, да,
0: как
1: классно.
0: Поддубный.
1: Как Трехгорный. Я тоже, кстати, об этом подумал, да, солидно. Как наш звук, да, поддумал, да. Также солидно звучит на звук. Ты его слышал уже, Иван?
3: Да, я его слышал уже на протяжении, как вы сказали, 14 эфиров.
1: И у тебя, видимо, есть версия.
3: В выходные я его услышал уже сам.
1: Интересно. Так,
2: давай... Скидывай, возможно, это правильная версия.
1: Давай интригу поддержим, да, еще немножко. И все-таки, чтобы все его услышали, вдруг кто-то первый раз нас включил. Вот такой звук мучает уже 14 эфиров. И давай, что же ты слышал?
3: Это трение металла в металла.
2: Ой, фух, отлегло, Иван. Мы так переживали, что угадаешь.
0: Да.
2: Болели за тебя, в смысле.
1: Да, мы и продолжаем, да.
2: Иван, ну это, к сожалению, неправильно.
1: Ты ходи, броди там, продолжай слушать звуки. Рано или поздно наткнешься на правильный.
2: Да, Иван, можно попросить передать привет Трехгорному?
3: Трехгорный, привет.
2: Привет.
1: Привет, Трехгорный.
2: Один знакомый.
3: Всем отличного дня, у нас сегодня солнышко.
2: Ура.
0: Круто.
2: А у нас сегодня дождики, тучки.
1: Да нет, у нас тоже солнышко, кого-то да? Обманываешь. Зачем? Думаешь, они не проверят? Ты просто решил обмануть Трехгорный?
0: Ну подожди, мы не выяснили, где у нас. Она же потом в пещеру спускается к своим братикам.
1: И что, в пещере тучки? Серьезно? Настолько все, ты думаешь, там устроено?
0: Они такой ремонт сделали.
1: Ну, да. Итак, продолжаем слушать звуки по всей Челябинской области. Кстати, сообщайте, откуда вы нам звоните, это тоже прикольно.
0: Едем дальше, да, в какое место заведет нас эфир, узнаем прямо сейчас. Доброе утро.
4: Алло, здравствуйте.
0: Как тебя зовут, привет?
4: Дарья.
0: Дарья, ты из Челябинска?
4: Да.
0: Здорово, у тебя тучки или солнышко?
4: У меня солнышко.
0: У тебя солнышко, все хорошо, у нас вроде тоже пока.
2: Ну, у меня тучки.
0: Ну, у тебя тучки.
2: Ну, у меня на душе, может, тучки.
0: Ну, хорошо.
2: Ну, все, вот сейчас у вас солнечных больше станет, и вы мои тучки прогоните.
1: Она из другой группы детского сада. Тучки.
0: Да, тучки, солнышки.
1: Все понятно.
2: Ай, ну, чего будем делать? Звук угадывать или просто поболтаем?
4: Звук угадывать.
2: Эх, мы хотели... Я думала, мы друзья уже. Ну ладно.
1: Я думала, мы уже друзья и уже 15 бутылей. Так я думала, но пока нет. Ты можешь отгадать. Давай свою версию.
4: Мне кажется, это звук «Морская свинка». Такие звуки издают.
1: Ага.
2: «Морская свинка».
0: Нет.
2: С каким удовольствием мы говорим вам «нет». Никогда такого не было, понимаете? Никогда. Вот зачем вы сказали нам... Почему вы нас так зацепили?
1: В этой игре все начинается.

0: Третий мощнецкий час утреннего шоу с утра по радио стартовал. Мы сегодня проверяем официантов на дерзость, давайте так скажем. И придумываем самую странную фразу от них.
1: Ну, не только на дерзость. Мы на разные параметры вообще проверяем и официантов, и вас, конечно. Крепкость вашей психики в том числе. Ну, вы знаете, это с утра по радио. Так, ваши вариантики. Давайте по группе ВКонтакте пробежимся для начала.
0: Вам прожарку стейка сделать как для людей или послабее? Что за вопрос? Как для людей.
1: Это же не микроволновка, да, в которую мы ставим свою еду. Там вот не для людей, да, иногда получается в итоге.
2: Так.
0: А, Татьяна, хороший, кстати, вариант. Хороший вариант. Еще от нее есть. Вам принести чистую вилку или вы это еще не наелись? Вот такая есть темка. Ну или вам суп разогреть, или вы любите с ледяной корочкой, как у нас в офисе почему-то стали делать люди.
1: И такое бывает, да. Вот. К вам что, никто не подходит? Странно. И уходит дальше. Вот это, кстати, случай из жизни, знаете.
0: Сейчас поясню, и ушла, да.
1: Да-да-да, и все, и пропал человек.
2: Так, можете не заказывать, я сам решу. А? Сам решу, Игорь пишет. Огонь.
1: Ну и вам вермишель, собственно, в тарелку или на уши, как хотите. Вот опять же, мы за честных официантов. Мы это уже выяснили.
2: Не обратили внимания, что Игорек вернулся. Игорек! Игорек!
1: А, это Игорек дописал?
0: Да, Игорек!
1: Кайф, Игорек, круто. Мы рады тебе всегда.
2: Так, у вас прививки проставлены?
1: Да, ну правильно, надо со всеми документами приходить же.
2: Просто
1: да.
2: Некоторые наши блюда без прививок нельзя, понимаете, от Анны Шевченко вариантик.
1: По-моему, ясненько, да. Бежать из такого ресторана.
0: Ну, в Китае потом начнется вот это. Приходит без прививок, летучих
2: мышей
0: хавают, да, и все.
1: Интересные заведения у нас, конечно, но вы понимаете, они вымышленные, поэтому и такой формат возможен.
0: Ну, наш формат включает в себя в этом часике что? Что? Новостюшки?
1: Обязательно.
0: Хит или не хит, какую-то новиночку обязательно вам представим. Почитаем сообщение и в рифму мы поиграем.
1: Это на десерт, да.
0: Нет, на десерт подарки.
1: Вишенка на торте в том самом.
2: О, вишневый, может, послушать.
1: Может, да. Может, все-таки он когда-нибудь появится. Итак, банный набор в Карагай-бане. Вот что есть у нас.

ведь у нас чистый четверг. Современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час – аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
4: Ну что, давайте к новостям и к новостям музыкальным. Мы вот вчера разговаривали о звездах, которые к нам приедут. Там Крис Янг приедет, Миа Бойко к нам приедет.
5: Оксан Пачеп.
4: Приедет обязательно, Акула, вот это вот все. И давайте поговорим о другой немножко музыке. Яркое событие ждет челябинских ценителей классики. Вот так.
5: Да что?
4: В зале Прокофьева через неделю впервые прозвучит сочинение Густава Малера. Его еще не было, представляешь, у нас. И теперь будет.
6: Малера еще не было.
4: Малера еще не было.
6: Азы.
4: Вот так. Симфонический оркестр региона и пианист Петр Акулов исполнит симфонию номер 1 ре-мажор, она же «Титан».
5: Акулов, не Почепов,
4: вот так он называется. Абсолютно точно. Я проверил, да. Об этом сообщили в филармонии. Также в первом отделении прозвучат концерт для фортепиано с оркестром номер 1 си бемоль минор. Это важно.
5: Конечно.
4: Петра Чайковского.
5: Чайковского, Сень. Чайковского.
4: Чайковского. Вот так вот. Си бемоль минор. Никаких мажоров вам там. Понятно. Отмечается, что Петр Акулов является стипендиатом фондов Ростропович. На секундочку.
5: Да что ж вы творите?
4: И новые имена. Вот мы узнали много новых имен, как вы понимаете, да, из этой новости исключительно. Он выступает с сольными программами и сопровождает оркестры и в России, и за рубежом. Концерт состоится, если что, если заинтересовались, 27 мая.
5: Концерт состоится, если что.
4: Да, если что состоится, если что нет. Ну, раскупайте билеты, а то может не состояться. Да, давайте быстрее, ребят. 27 мая, вот уже меньше недели, 6 дней осталось. Возрастное ограничение 6+. Если вдруг вам меньше 6, а вы максимальный фанат Малера, то нет, никак.
7: То маловероятно, во-первых.
4: Во-первых, вы не существуете, да. Но вдруг там какие-то растут у нас юные дарования. Вот эти вот Моцарты какие-то, вот эти бахи будущие.
5: Бетховены всякие.
4: Если что, они бахи.
5: Это
4: будущие.
5: Про собак.
4: Все, ничего про собак. Посмотрите, кстати, если вам еще 6 лет, то Бетховен может залететь.
5: Круто.
4: Прикольный,
5: да,
4: фильм, да.
5: Так, давайте.
4: Бетховен грустный.
7: Вообще, в любом... Я абсолютно, абсолютно... Как бы выразиться-то? Холодный человек, скажем, давайте так. Но если в фильме...
4: Как супы в нашей морозилке. Итак,
7: да хватит про супы. Но если в фильме показывают пса, кошку, любое животное, и начинает звучать грустная музыка, вырубайте это! Срочно!
4: Слезы,
7: не надо!
4: Слезы вырубают это для тебя. Вот закрывают картинку.
7: Да, я просто призываю. Осторожно, осторожно. Это опасные фильмы.
5: Ох, опасно, опасно, действительно. Давайте продолжим наши новости культуры.
7: Театральные ты хотел.
5: Все-таки, надеюсь, доберусь до нее.
4: А, точно, у нас же собиралась театральная новость, и не было, да.
7: Я вот думала, Сеня скажет, а, точно, погода.
5: Ну, сейчас, если пару минут еще поговорим, да.
7: Ага.
5: То вы никогда не узнаете о том, что частный челябинский мини-театр под руководством Ксении Савушки...
7: Ха-ха-ха. У меня нормальный средний рост. Меня недавно Лена линейка измеряла.
4: У меня нормальный средний театр. Вот это хватит его так называть.
5: Ну, забавно, что тебя линейка измеряла.
7: Ну, не линейка, это рулеткой.
5: Что хватило линейки.
7: Отстань. Там рулетка, между прочим, на 2 метра с лишним.
5: Ничего себе, такие бывают.
4: Там линейка огромная была, понятно? Вот так, трехметровая линейка. Гигантская. Еле влезла в машину эта линейка, понятно? Вот так.
5: Так, давайте к театру. Челябинский мини-театр в конце мая представит премьеру психологического триллера «Мизери».
7: Вау.
4: Некий Стивен
7: это
4: Кинг.
7: Круто, Кинг. Да, это круто, Кинг.
5: Прочтение романа Стивена Кинга, между прочим, ага, да. Короля ужасов. Автором инсценировки стала драматург Ирина Васьковская, с которой мини-театр не раз работал при создании своих спектаклей.
7: Что ты смеешься?
4: Я подумал, типа, получалось ужасно, поэтому что? Поэтому мы решили поставить ужасы. Ну, конечно, нет, я уверен, что там все супер, все супер. Да.
7: Это Сенькины шутки глупые.
4: Да, это все мои глупые
5: простите
4: шутки.
5: Его,
7: поэтому
5: пожалуйста,
7: он больше не в театре.
5: Он невежда.
4: Меня выгнали за них из театра, да, поэтому я теперь использую их здесь.
5: Да, отсюда пока выгнать не можем.
4: Пытаются.
5: Сюжет разворачивается вокруг внезапной встречи знаменитого писателя Пола Шелдона со своей самой большой фанаткой Энни Уилкс. Медсестра Энни помогает Полу, попавшему в автокатастрофу.
7: Ну ты всех тайн только не раскрывай.
5: Я не всех тайн, не всех. Она привозит его в свой дом, дает препараты, только вот помощь девушке оказывается не такой уж и безобидной.
4: Пу-пу-пум, да. Но это завязочка, да. А там потом интереснее дальше.
5: Главные роли исполнят актриса камерного театра Алина Тегловская и артист молодежного театра Максим Слепченков. Или Слепченков, простите, мы не знаем ударение. А художником-постановщиком выступит Полина Малахова. Здесь все понятно. А режиссером по пластике хореограф Екатерина Галанова. Пожалуйста. Mm-hmm.
4: Стивен Кинг еще и с пластикой. Прикольно.
5: Прикиньте.
4: Вот так, но... мощно.
5: А если вас заинтересовала данная новостюшка, то обязательно приходите 30 и 31 мая, две премьерки. Вот так.
4: Но нас заинтересовало. К тому же нам здесь недалеко добежать. Через парк и все, и мы
5: да?
4: там.
5: По mm-hmm. факту. Все, с кайфом. Получается, все новости культуры вам рассказали. А теперь бескультурщина. Сеня, вот этот невежда со своими шутками, о погоде вам поведает.
1: Погода.
4: Выходим с подъезда, а тут плюс 12 в центре Челябинска. Вот так. Переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. Днем сегодня плюс 17, 22.

0: «Автолига РФ» – автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. «Автолига.РФ». Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар Челябинск». ОГРН 120-74-300-44-851.
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: одна новиночка в эфире, да, для вас. А нам-то что? А нам-то нужно всего
1: лишь... Не плачь, еще одна новиночка у нас с тобой.
0: Все, я забыл теперь, что, какая у меня там рифма была. Ну да ладно, не рифмы же все-таки. В рифм поиграем через полчасика.
1: Вспомним об этом, да.
0: Да, послушайте новый трек и напишите свое мнение в соцсетях. Хит это или не хит. Сень, что подают сегодня в нашем заведении?
1: Ой, свежайший трек Yesterday. Вот так. Но не Beatles, как вы понимаете. Вот-вот, да, блесни своими инди-мидиями.
0: No with looks и что-то там to stay.
1: Вот, here to stay. Вот, да, here to stay.
0: Сам ты here.
1: Мы верим в этот трек, вот, так скажем, потому что он от Minnelli, а они уже хитмейкеры известные достаточно. Поэтому вот прямо сейчас давайте вместе слушать Minnelli Yesterday и, собственно, отмечать в соцсетях. Нравится вам, не нравится, нужно ли это, чтобы играло каждый день на радио «Континенталь» или нет? Где писать, напомню?
0: Можете написать в группе ВКонтакте. Там же у нас есть и канал «Радио Континенталь», пожалуйста. Подпишитесь на него и пишите ваше мнение. Ну и телеграм-канал, уже легендарное место встречи «Радио Континенталь» для всех наших самых активных и радиоактивных слушателей. Поэтому все, что у вас на душе, будет после прослушивания следующей песни. Пишите, и мы это все зачитаем в эфире.
1: Погнали! Yesterday!

0: что ж, композиция прозвучала. Что вы о ней думаете? Давайте будем обсуждать.
1: Что вы думаете о композиции Yesterday? Можно написать везде. У нас, например, давай в телеграм-канал прогуляемся, давай поглядим, прогуляемся. Что здесь.
0: Лен написала: хит, пляж, закат, пальмы.
1: Хорошо бы сейчас оказаться именно там и прослушать трек вот в этой обстановке. Есть только один способ это проверить. Давайте испытаем на нас. Отправьте нас куда-нибудь, а мы с удовольствием.
0: Давайте в ВК посмотрим, чего там еще может
1: пока
0: быть.
1: Отправляемся в ВК, да. Для начала.
0: Ну там про... Ничего не написали про вот этот.
1: Это точно не про этот трек.
2: Серьезно?
1: Я пытался приложить как-нибудь аппетитный огузок, но нет.
0: Вряд ли, да.
1: Очень маловероятно, да.
2: Да слушайте, ну хитовая достаточно, Минелли же.
0: Ну вот эти вот, как они...
1: Ну переход такой на восточную этнику.
0: Ну вот
1: этнику,
0: да, восточные напевы, хотел я сказать. Там же не совсем напевы, скорее инструменты, да, вот
2: эти
0: вот.
2: Ну да, круто звучит, не знаю, мне кажется, очень стильно она звучит всегда.
1: Нет, звучит фирмово,
2: да. Я помню вот
1: да.
2: этот... Bring me by the bus station, only can't you see.
0: О, точно была.
2: Классная.
0: Да, была. Даже в хит конем попадала.
2: Да, я думаю, что это тоже попадет.
0: Думаешь?
2: Так и вчерашняя Baby Rexa. Пару треков прям достаточно хитовых, я думаю. Этим летом, по крайней мере, давайте сделаем мощное, классное, движовое лето. Вот какое предложение.
1: Ну, по крайней мере, на радио «Континенталь». Да. Вот, вы там уже разбираетесь. Да. Всегда можно будет на нас настроиться и получить дозу правильного звука. Правильно.
2: Да, вот чтобы где-то у нас было прям по кайфу.
0: Но в любом случае в эфире у нас все будет по кайфу, а вы отвечаете на самый главный вопрос.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп». Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0, местами заморозки до минус 4. Днем в пятницу плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь». Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Садики. Школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо, томленое с говядиной, всего 145 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
9: Деловой квартал представляет «Бизнес-резиденция». Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля на территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну и давайте еще пару вариантиков накинем сегодня для официантов. Какую же самую странную фразу можно услышать от этих ребят? Давайте посмотрим в соцсетях Радио Континента.
1: О, я все съел. Вот так вот от Ольги. Мне нравится этот персонаж. Такой забавный.
0: Так, про аппетитный огузок будем напоминать?
1: Напомни, почему нет?
0: Девушка, у вас очень аппетитный огузок. Это комплимент от шефа, пожалуйста.
1: Просто напоминаю, да, такой официант. Просто комментарий. Мужчина, ваш заказ готов. А, вы женщина? Такой вот официант
0: бывает. Я думаю, там даже не так было. Мужчина, ваш заказ готов. А, вы женщина?
1: Так ты думаешь? Настолько напугался человек.
2: Мне кажется, вы переигрываете все-таки.
0: Ну, я переигрываю, Сеня не доигрывает. Давай что-то среднее.
1: Как раз, да.
2: Ну, давайте.
1: Как раз мы создали одного нормального официанта, да, с тобой.
0: Ну, да, если нас соединить.
1: Усредненного.
2: А, мужчина, ваш заказ готов. А, вы женщина?
1: Вот так,
2: вот
1: да?
2: Так.
1: Средненькая.
0: Ну, да, можно сказать.
2: Все, пожалуйста.
1: Хотите, продегустирую? Вдруг там яд? Ну, кстати, прикольно, чтобы ваша посетительница почувствовалась королевой, например, настоящей. Вот так можно, да.
2: Официант! Официант!
1: Так, да, здравствуйте.
2: Почему пельмени холодные?
1: Они сибирские.
2: Хороший, а, кстати, я свой придумала еще.
1: Еще раз?
2: Официант! Официант!
1: Давай ты теперь.
2: Просто.
0: Да-да-да, что такое?
2: Ничего, просто ору, как будто адвокат. А?
0: Но Ксюша не заберет подарок сразу.
2: Почему?
1: Но у нас запрещено, потому что так. Так бы, конечно.
2: А, ну ладно, спасибо.
1: Это достаточно наиграно было?
0: Не наиграно, все нормально.
1: Хорошо. Так, что еще вы там нам понаписали? Давайте смотреть.
2: Если угадаете звук с кухни, заказ принесу. Это наша тема. И воды еще 15 литров, да? 15 бутылей, то есть.
1: Хорошо, у нас, да, у нас много воды. Во, кстати, шутка. Не отыгранная в эфире, она сейчас прострелила мне голову. Ты сказала, что у нас люди заберут 15 бутылей, а это что? Большой куш, а это большой пиво. Вот, скорее, или пить. Это не куш, вот, 15 бутылей воды. Так, возвращаемся к вашим вариантам.
2: Мы эту шутку не хотели. Зачем она прозвучала?
1: Доставлена холодная от официанта, да. Вот. Суп вчерашний будете? Буду, тогда приходите завтра.
2: Димон до сих пор от шутки в шоке сидит. Посмотри, в себя прийти не может.
0: Я бы не назвал это прям шутка
1: прям, да, это громко сказано, согласен.
2: Такое что-то интересное, конечно.
0: Я понимаю, сегодня пятница, уже хочется большой пив какой-то тебе.
1: Извините, в моем эфире с утра по радио вот это вроде не шутка, но посмотрите, да, официант, пожалуйста.
2: Виктория пишет, рекомендую оплатить счет сейчас, пока у вас еще пульс прощупывается.
0: Ой, а тебе не смешно, что он еще и отыграл?
2: Мне уже, мне, знаешь, не смешно с момента, как он начал волка показывать. Сень.
1: Все серьезно. Нет, с этого момента.
2: Ну, продемонстрируй, реально. Прошу тебя.
1: Волк хороший, да.
2: Давай. Он готовится.
0: Для вас показывает волка заслуженный радиоведущий Челябинской области Арсений Титов. Браво! Это отвратительно, браво!
1: После вкуса я чувствую.
2: Ой, мы чувствуем все, я чувствую. Мне так каждый раз нравится, когда он начинает этот момент предвкушения. Да, великолепно, у меня слеза пошла. Сегодня акция, участники группы КНТЛ обслуживаются бесплатно вот от Игоря.
1: А где такое? Скажите нам, мы с удовольствием подорвемся.
2: Потому что мы подписаны, подписывайтесь и вы, телеграм-канал Радио Континенталь. Обязательно подписывайтесь на наш еще и ВК-канал и просто на группу Радио Континенталь. Но если вам удобно вот через вот этот слэш, то пожалуйста, vk.com/radiochel.
1: И вписывайтесь в наши движухи всякие. Например, вот сходить в баню сегодня, особенно в чистый четверг, у нас есть банный набор от Карагай Бань. Все это для вас, ООО «Бани Челябинск».

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Доганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
4: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запылы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
6: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Итак, друзья, мы будем рифмовать. Я вам говорил, я вас предупреждал. Надеюсь, вы подтянули свой скилл в плане рифм. Сейчас звоните по номеру 700-104 и победите.
3: Вот такой план у нас, очень простой. И заберете тогда что? Набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». А это выбор миллионов водителей. ООО «Торговый дом «Лавр». И у них новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр». Она создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах.
2: Доброе утро, говорим мы нашему слушателю или слушательнице. Прежде чем дозвониться, друзья, проверьте, что ваш приемничек выключен. Вы разговариваете с нами исключительно в телефон и без громких связей вот этих вот различностей.
3: Громкими должны быть только рифмы. У нас
2: и
3: здесь
2: мы четкими. Тоже громкие.
3: Бывает иногда. Но на самом деле вы должны быть громче нас.
2: Да.
3: По крайней мере, в первой фазе этой игры. Потом вернется Ксюша и как заорет свои рифмы. Но
2: да,
3: там важна не громкость все-таки, а совпадение.
2: Ну что, если кто-то готов врывать наш эфир 700-104, нужно будет зарифмовать 5 слов, случайно сгенерированных Сенькой. Затем Ксюша вернется в наш эфир, проделает то же самое. Хотя бы вот одно совпадение, если будет, то вы уже победитель. Победитель, вы уйдете с подарочками. Привет, привет.
4: Алло.
2: Как тебя зовут?
4: Катерина.
2: Катерина, как дела у тебя?
4: Отлично.
2: Что делаешь?
4: Работаю.
2: Я почему так реагирую сегодня на все вот эти вот работаю?
3: Он с утра пришел тоже сюда, такой, сразу вот так, да? Вот, это что, работа здесь у вас?
2: Я сильно жду пятницу прямо что-то на этой неделе. Слово «работа» меня пугает. А ты кем работаешь?
4: Бухгалтером.
2: О, что там, как там, дебет с кредитом сошлись, все нормально?
4: Как раз этим и занимаюсь.
3: Схождение.
2: Старое,
3: чтобы сошлись, да. Ну, нормально, до конца месяца еще неделька осталась, поэтому, думаю,
2: успеешь. Есть время, да, есть. Mm-hmm. Так, сейчас самое главное, чтобы хотя бы одна рифма сошлась у вас с Ксюшей, поэтому давайте, поехали.
3: Готово?
4: Да.
3: Итак, первое твое слово сегодня — бочка.
4: Почка.
3: Почка, да? Почка, все правильно?
2: Почка или точка?
4: Да, да, бочка, почка. Почка, П, П.
2: Ага,
4: П.
2: Все, окей.
3: Труба.
4: Клумба.
3: Клумба. Вот так. Трос.
4: Кросс.
3: Галка.
4: Палка.
3: Скалка. И титан.
4: Бутан.
3: Бутан?
4: Да, да.
3: Все, бутан зафиксировали. Вот,
2: а я извиняюсь, Сень, у тебя палка была до этого, скалка, да?
3: Галка,
2: а, галка,
3: галка, птица.
2: Все, да. Извините.
3: Все, записали.
2: Все перепроверили.
3: Ну, титан еще.
2: Было.
3: Это... Так, что еще раз?
4: Палка говорила.
3: Скалка у нас. Скалка?
4: Нет, не было скалки.
3: Так, а так, кто был, палка все-таки?
2: Короче, галка-палка, правильно? Так.
4: Да.
3: Все, галка-палка, все записали, да, понятно.
2: Споры у нас сегодня тут.
3: Жарко, жарко. Ксюша, у нас тут жарко, врывайся. Нам нужно еще немножечко порифмовать, буквально такие. И совпадение сделаем или нет? Интрига бешеная.
2: А когда они делали?
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Что?
2: Не, все нормально, все хорошо.
3: Тимон спрашивал, когда мы не делали совпадение. Могу посмотреть, если хочешь? Давай уже ближе к рифмам. Итак, первое слово для тебя сегодня. Бочка.
1: Точка.
3: Труба.
1: Губа.
3: Трос.
1: Лакросс.
3: Галка.
1: Палка.
3: Титан.
1: Титан.
3: Это симфония Густава Малера.
1: Полиуретан.
3: Я напомню. Полиуретан.
2: Полиуретан. И в голове моей туман.
3: Дежавю. Мне кажется, так уже было.
2: Да, что-то было такое.
3: Итак, мы, оказывается, не первый раз рифмуем титан, значит, все понятно.
2: Да мы и бочку себе не первый раз рифмуем.
3: Да ладно!
2: Я тебе говорю.
3: Не может быть. Итак, давайте, победу на бочку. Как говорит сейчас наша слушательница, призы мне сюда. Но для этого нужно совпадение. Проверяем.
2: Бочка. Почка и точка.
3: Близко, но нет.
2: Почка и точка — это название больницы. Почка и точка.
3: Частный какой-то, да.
2: А, труба. Губа была у Ксюши, и клумба была у Катерины. Вот так вот она решила.
3: Ты проходил мимо нее, видимо.
2: Вот здесь очень близко было. Трос. Кросс и лакросс.
3: Ну, как будто да.
5: Один французский, один русский кросс, mm-hmm. получается.
3: Как будто даже можно было бы тут что-то промсить, но, mm-hmm. похоже, мы не будем, да.
2: Титан, бутан и полиуретан. Ну и смысл рамсить, когда галка с двумя палками у нас, правильно?
3: Да. Две девушки с двумя палками, мы не будем рамсить. Отдадим призы. Не хотим.
1: Мы молодцы, мы молодцы.
4: Ура!
1: Ура! Вот. Все, радость зафиксирована.
3: Именно этого мы ждали. Все, радость зафиксировали и отдаем подарки с удовольствием. Набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». Это выбор миллионов водителей. Новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр» создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол и мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах. ООО «Торговый дом Лавр».

0: Ну что? Это были горячие обсуждения. Кому же все-таки достанется наш самый главный приз? Они продолжаются, а тем временем Сеня расскажет нам о том самом подарке.
1: Где еще будет горячо? Конечно же, в Карагай-банях. А сегодня, к тому же, чистый четверг, поэтому у нас банный набор в Карагай-бане. И это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
2: Итак, наши споры должны подойти к концу, потому что победителя объявить требуется.
0: Требуется.
2: И им сегодня становится...
1: Становится...
2: Становится... Я не знаю.
0: Я тоже.
2: Сень.
1: Мне знать, что ли, надо?
0: Да.
2: Да.
0: Как же мы скинули.
1: Ну, давайте, почему бы и нет. Вот Мариам отдадим.
0: Мариам!
1: Несколько были сегодня прикольных вариантов.
3: Это Мариам.
2: Вообще-то это мой вариант был, Мариам отдать. За Никиту я домой.
1: Вот. Мы домой, если что.
2: Это хорошо.
1: Мы как Никита сегодня.
2: Кстати, да, мы тоже. Мы Ксюша.
0: Мы...
2: Сеня.
1: Мы Тимон!
2: Да.
1: Вот так!
2: Мы тоже домой!
0: Сломался шаблон. Шаблон сломал.
2: Ну я просто имела в виду мы, Ксюша. Я думала, Сеня звучит Сеня, Тимон, домой. Вот так.
1: И показала на него.
2: А я вас путаю периодически. Тимон!
0: Сеня!
1: Ксюша!
2: Убегают домой, а вам желают...
4: Хорошего дня!
2: Пока-пока! Ой-ой!
5: Слушай лучшее.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске глава региона дал поручение по подготовке к новому отопительному сезону. И граждан просят сообщать о незаконной рекламе в чат-бот. Алексей Текстер на совещании с главами городов и районов обозначил ключевые задачи по подготовке региона к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Губернатор подчеркнул необходимость проанализировать инциденты, которые случились в минувшем сезоне. В частности, резонансные аварии в Карабаше и проблемы в других муниципалитетах. Важно провести противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Все мероприятия нужно выполнять вовремя, подчеркнул Текстер. На подготовку к сезону, как

0: Закрашивать их нельзя, поскольку так уничтожаются улики, необходимые полиции для расследования. И последнее яркое событие ждет челябинских ценителей классической музыки. В зале Прокофьева через неделю впервые прозвучат сочинения Густава Малера. Симфонический оркестр «Иона» и пианист Петр Акулов исполнят симфонию номер 1 «Ре мажор Титан», сообщает пресс-служба филармонии. Также в первом отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром номер 1 «Си бемоль минор» Петра Чайковского. Отмечается, что Петр Акулов является стипендиатом фонда Ростроповича и «Новые имена». Он выступает сольными программами и в сопровождении оркестров в России и за рубежом. Концерт пройдет 27 мая. Возрастное ограничение 6+. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске Николай Басков угодил в скандал. Баста и Дима Масленников помирились, а также расскажу о самых востребованных артистах России. Николай Басков попал в скандал из-за певицы Мии Бойки. Девушка позвала Баскова для съемок совместного ролика для ее песни «Экспонат». В процессе пара танцевала танго. Некоторым зрителям показалось, что Николай дал слишком много воли рукам и буквально облапал всю Мию. Кроме того, для некоторых выглядел странным наряд певицы, а именно выбор прически. В клипе у Бойки в волосах заплетены металлические банки вместо бигуди. Рэпер Баста и блогер Дима Масленников, которые находились в конфликте, объявили о примирении и сразу же анонсировали совместный музыкальный проект. На днях Баста появился в ролике, опубликованном в телеграм-канале Масленникова. На видео артисты вместе выходят из бирюзового спорткара, на котором выделена надпись «Ралли 2». Новый трек станет переосмыслением вирусной композиции «Ралли», которую Масленников выпустил в 2020 году. Самым востребованным артистом на летних свадьбах и праздниках стал лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Певец со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами вызывает интерес у представителей разных возрастных групп. На втором месте находится Григорий Лепс. Среди востребованных певиц числятся Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева. Все из-за интереса публики к песням в эстрадном народном жанре. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Суверетенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черетенет Регинас на Свердловском тракте 5Р.
1: Предоставляет Пауза Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: С Инвитро на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце мое живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это, когда...

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0, местами заморозки до минус 4. Днем в пятницу плюс 21-26.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
5: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис. Всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0, местами заморозки до минус 4. Днем в пятницу плюс 21, 26.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренний импульс приведет вас к неожиданному решению. События дня покажут, что вы на верном пути. Тельцы. День раскрывает тему стабильности и скрытых ресурсов. Даже рутина может принести счастье и воодушевление. Близнецы. Общение будет наполнено знаковыми совпадениями. Слова могут изменить реальность, если дать им волю в нужное время. Раки. Эмоции становятся проводником к важным открытиям. Сегодня даже близкие могут показать себя с новой стороны. Львы. Пришло время проявить себя ярче обычного. Ваша энергия вдохновляет окружающих. Светите. Девы. Сконцентрируйтесь на внутреннем мире. Помните, что даже маленькие действия могут дать большой результат. Весы. Баланс восстанавливается через неожиданные события. Ждите приятной встречи или перемен в планах. Скорпионы. Дайте волю внутренней трансформации. Сконцентрируйтесь на подсказках души. Они укажут верный путь. Стрельцы. Решитесь на смелые идеи. Пусть сначала вы и не найдете поддержки, последователи появятся после ваших побед. Козероги. Практичность сегодня соединится с интуицией. Решения окажутся особенно точными. Доверьтесь себе. Водолеи. Звезды советуют не строить планов и странствовать по перипетиям судьбы в поисках своего счастья. Рыбы. Не бойтесь того, что увидите или почувствуете. Помните, что вы сами пишете свою историю.

0: на радио «Континенталь».
1: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске завели дело после ДТП с участием скорой помощи. И в ЦКС подсчитали, сколько мусора вывезли после весенней уборки. После столкновения машины скорой помощи и маршрутки в Челябинске возбудили уголовное дело. Об этом пишет информагентство «Первое областное». Расследование ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновником аварии могут признать 48-летнего водителя маршрутки. Напомню, авария произошла накануне на пересечении улиц Курчатова и Воровского. Маршрутка под номером 33 столкнулась с автомобилем скорой помощи. Спецтранспорт ехал с включенными сиренами и проблесковым маячком, так как вез беременную пациентку. Ее доставили в больницу на другой машине скорой. Также помощь врачей понадобилась двум фельдшерам и одному пассажиру маршрутки, сообщили в Следственном комитете. Региональный оператор по обращению с отходами, компания ЦКС, подвела итоги весенних субботников. Всего с территории жилого фонда региона вывезли свыше 113 тысяч мешков с прошлогодней листвой и мусором. Традиционно наибольшая нагрузка легла на Челябинский кластер. Коммунальщики вывезли почти 80 тысяч мешков, из которых 60 из областного центра. В Магнитогорском кластере с улиц забрали порядка 20 тысяч мешков, еще 14 тысяч вывезли из Миасса и Златоуста. В двух последних городах впервые работали с управляющими компаниями по новой схеме. Несмотря на большой объем работы, она велась в штатном режиме. Мешки в основном удавалось вывезти в течение 3-5 дней. И последнее. В Трехгорном на главном въезде в город установили новый арт-объект под названием «Атом». Его изготовили на местном приборостроительном заводе. Монтаж занял несколько дней. 10-метровая металлическая конструкция состоит из колец и сфер. Выбор их цвета тоже не случайен. Они выполнены в тех же оттенках, что и герб Трехгорного. А ночью металлический атом будет светиться. Сейчас его подключают к городской электросети. Арт-объект символизирует глубокую связь Трехгорного с атомной промышленностью страны. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ген, ты чего пешком?
5: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
4: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
6: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
7: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
6: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
8: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
9: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
10: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
9: Это как?
10: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
13: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
14: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0, местами заморозки до минус 4. Днем в пятницу плюс 21-26.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только 29 мая в Светофоре. Свинина на кости. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
8: Добрый день, меня зовут Панков Юрий Евгеньевич. Я стоматолог-ортопед клиники WellDent. Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. WellDent, мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. А о здоровье ваших зубов позаботится WellDent.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркап» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
11: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А может, на все выходные в деревню?
13: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
14: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Вчера еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. У специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Эвент Холмаркштадт поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Маркштадт. Праздник без хлопот. Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.

0: Регинас кроссоверы Теннет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Таганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
3: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске 5 детей заболели в лагере под Магнитогорском. И в модернизацию троллейбусной сети Челябинска инвестировали 16 миллиардов рублей. В детском лагере «Уральские зори» на озере Банном под Магнитогорском заболели 5 детей. У них поднялась температура, началась головная боль, тошнота, рвота и диарея. Об этом информагентству «Первое областное» рассказали в региональном Минсоце. В лагере проходит форум «Профиль будущего». В нем участвуют 150 детей от 11 до 15 лет. Это сироты и дети из малоимущих семей. Больных осмотрели врачи из Магнитогорского центра охраны материнства и детства. У двоих нашли кишечную инфекцию, у троих – ОРВИ. Детей изолировали, они находятся под присмотром врачей. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы для проведения экспертизы, в том числе анализы у сотрудников пищеблока. Ведется проверка. Компания группы «Синара» завершила инвестиционную стадию концессии по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска. Общий объем инвестиций составил порядка 16 миллиардов рублей, сообщили в региональном правительстве. Еще почти 2 миллиарда направили на разработку нового троллейбуса и запуска производства электротранспорта. Итогом стало полное обновление подвижного состава. В Челябинск поступили 168 современных низкопольных троллейбусов. Серьезно изменилась и инфраструктура. В городе теперь работают два современных депо с автоматическими мойками, ремонтными линиями и комфортными условиями для сотрудников. И последнее. В Челябинской области утвердили даты традиционных летних национальных праздников «Сабантуев». Всего их запланировано 17, рассказали в Министерстве культуры Челябинской области. 7 праздников пройдут 12 и 13 июня и будут совмещены с торжествами ко Дню России. Первый же Сабантуй на Южном Урале состоится уже 30 мая в МИАСском центре «Досуга Строитель». А главный областной праздник пройдет в деревне Норкино Аргаяжского района 4 июля. В Челябинске Сабантуй запланирован на 20 июня и пройдет в парке Гагарина. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. flexsites.rf.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
1: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, местами порывы до 18 метров в секунду. В Садке, Южноуральске и Озерске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0, местами заморозки до минус 4. Днем в пятницу плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Обрадуй жену, детей и готов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме. С закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
6: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске родителям теперь придется оплачивать питание в школьных лагерях. Из столицы региона пройдет акция госавтоинспекции «Мотоциклист». Челябинцам теперь придется оплачивать питание детей в городских лагерях. Ранее эти расходы брал на себя бюджет, а семьи вносили деньги только за развлекательные мероприятия и посещение музеев и кино. Буквально за пару недель до открытия лагерей родителей предупредили, что оплата за отдых будет увеличена, пишет портал chel.tv.ru. В мэрии пояснили, что последние два года для лагерей с дневным пребыванием выделяли средства на питание детей. Но в этом году такой возможности нет. Сумму, которую нужно будет доплатить родителям в каждом учреждении, определят отдельно. Ранее сообщалось, что в этом году в городских лагерях дневного пребывания планируют отдохнуть более 24 тысяч ребят. В Челябинске завтра стартует профилактическая акция «Мотоциклист», сообщили в госавтоинспекции. Продлится мероприятие с 22 по 27 мая. Его цель – повышение безопасности на дорогах и снижение ДТП с участием мототранспорта. Сотрудники полиции будут активно выявлять нарушения водителями мотоциклов, мопедов и скутеров, организуют профилактические беседы. Особое внимание уделять несовершеннолетним нарушителям. В ГАИ напоминают родителям, что за передачу мотоцикла лицу без прав штраф составляет 30 тысяч рублей. За допуск ребенка к управлению заведут административное дело и, возможно, постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В Челябинске во дворце пионеров и школьников имени Крупской наградили победителей и призеров Всероссийской и Международных олимпиад школьников, а также чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Как рассказали в мэрии, участниками церемонии стали более 100 школьников и учителей. Они отмечены благодарственными письмами и денежными премиями. В копилку региона добавилось 39 дипломов победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Эти ребята смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов. Традиция чествовать юных интеллектуалов Челябинска уже более 15 лет, напомнили в администрации. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске Николай Басков угодил в скандал. Баста и Дима Масленников помирились, а также расскажу о самых востребованных артистах России. Николай Басков попал в скандал из-за певицы Мии Бойки. Девушка позвала Баскова для съемок совместного ролика для ее песни «Экспонат». В процессе пара танцевала танго. Некоторым зрителям показалось, что Николай дал слишком много воли рукам и буквально облапал всю Мию. Кроме того, для некоторых выглядел странным наряд певицы, а именно выбор прически. В клипе у Бойки в волосах заплетены металлические банки вместо бигуди. Рэпер Баста и блогер Дима Масленников, которые находились в конфликте, объявили о примирении и сразу же анонсировали совместный музыкальный проект. На днях Баста появился в ролике, опубликованном в телеграм-канале Масленникова. На видео артисты вместе выходят из бирюзового спорткара, на котором выделена надпись «Ралли 2». Новый трек станет переосмыслением вирусной композиции «Ралли», которую Масленников выпустил в 2020 году. Самым востребованным артистом на летних свадьбах и праздниках стал лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Певец со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами вызывает интерес у представителей разных возрастных групп. На втором месте находится Григорий Лепс. Среди востребованных певиц числятся Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева. Все из-за интереса публики к песням в эстрадном народном жанре. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с «Росбанкрот» за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. «Росбанкрот» 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен, одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем облачная погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от 1 до 6 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20. 2.27.

0: выгодно. В Светофоре напиток газированный Fresh Premium 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+.
2: ИП Новик Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: на радио «Континенталь».
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: преступную группировку на Южном Урале подозревают в мошенничестве на 1 000 000 000 рублей. Еще 35 сел региона подключат к интернету. На Южном Урале пресекли деятельность крупной преступной группировки, которая наживалась на инвалидах. Об этом сообщили в региональном полицейском главке со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По предварительным данным, преступники обогатились на общую сумму в 1 000 000 000 рублей, при этом пока установлен ущерб на 60 миллионов. В состав группировки входили предприниматели, представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями, предоставляли документы в соцфонд для приобретения технических средств реабилитации, чтобы получить компенсации. В итоге деньги распределяли между соучастниками. Заведено 30 уголовных дел, по ним проходят 55 подозреваемых. На Южном Урале в этом году к интернету планируют подключить еще 35 сел в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании с главами муниципалитетов, передает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день почти 180 населенных пунктов обеспечены связью и интернетом. В прошлом году подключили 58 сел и деревень. Текслер поручил муниципалитетам содействовать Ростелекому в реализации проектов, оперативно предоставлять земельные участки под инфраструктуру, помогать с электроснабжением и участвовать в контрольных проверках качества связи. Челябинских предпринимателей приглашают на конкурс российских брендов «Знай наших», сообщает мэрия. Смотр проводит агентство стратегических инициатив. Участвовать могут малые и средние производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Будет несколько направлений, среди них «Знай вкусных», «Полезных» и «Креативных». Причем в каждом разделе представлены различные номинации. Отдельное внимание уделят технологическим брендам. Победителей ждут консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, масштабное медиасопровождение и многое другое. Прием заявок продлится до 1 июня на сайте конкурса «Знай наших». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в «Планете Авто»!
3: «Планете Авто» — семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем облачная погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в пятницу плюс 22.
0: 227. Реклама на радио «Континенталь».
5: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренний импульс приведет вас к неожиданному решению. События дня покажут, что вы на верном пути. Тельцы. День раскрывает тему стабильности и скрытых ресурсов. Даже рутина может принести счастье и воодушевление. Близнецы. Общение будет наполнено знаковыми совпадениями. Слова могут изменить реальность, если дать им волю в нужное время. Раки. Эмоции становятся проводником к важным открытиям. Сегодня даже близкие могут показать себя с новой стороны. Львы. Пришло время проявить себя ярче обычного. Ваша энергия вдохновляет окружающих. Светите. Девы. Сконцентрируйтесь на внутреннем мире. Помните, что даже маленькие действия могут дать большой результат. Весы. Баланс восстанавливается через неожиданные события. Ждите приятной встречи или перемен в планах. Скорпионы. Дайте волю внутренней трансформации. Сконцентрируйтесь на подсказках души. Они укажут верный путь. Стрельцы. Решитесь на смелые идеи. Пусть сначала вы и не найдете поддержки, последователи появятся после ваших побед. Козероги. Практичность сегодня соединится с интуицией. Решения окажутся особенно точными. Доверьтесь себе. Водолеи. Звезды советуют не строить планов и странствовать по перипетиям судьбы в поисках своего счастья. Рыбы. Не бойтесь того, что увидите или почувствуете. Помните, что вы сами пишете свою историю.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
5: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
7: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске на Южном Урале прогнозируют наивысшую пожарную опасность из-за жары. И в мэрии Челябинска назвали даты последних звонков. На Южный Урал снова придет жара, и местами с 22 по 25 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это пятый класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Гидрометцентр. С 23 по 25 число на большей территории региона прогнозируют предпоследний четвертый класс горимости. Это высокая пожарная опасность. По данным синоптиков, жителей снова ждет летний зной. В пятницу воздух прогреется до 27 градусов, а в выходные до плюс 30-31. Осадков до конца недели по всей Челябинской области не обещают. Ранее сообщалось, что пик ландшафтных и лесных пожаров в регионе пройден. По поручению губернатора усилена работа патрулей для мониторинга территорий. В Челябинске последние звонки в школах пройдут 22 и 26 мая, сообщает портал 74.ру со ссылкой на городской комитет по делам образования. В этом году нет никаких нововведений. Решение о том, проводить праздник на улице или в помещении, например, в спортзале, принимают руководители учреждений образования. Все мероприятия должны быть организованы с соблюдением необходимых мер безопасности. Усилят их и в целом по региону на время последних звонков. Об этом ранее сообщили в областном полицейском главке. Напомним, самое яркое событие для тех, кто покидает школу, атомный выпускной, состоится в ночь с 26 на 27 июня в парке имени Гагарина в Челябинске. Ожидается, что мероприятие соберет около 8 тысяч человек. Челябинец стал чемпионом мира по рукопашному бою. Алексей Михалев оказался сильнейшим в Бишкеке, где за награды боролись представители 23 стран, сообщает мэрия. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва «Динамо» одержал победу в 5 поединках и завоевал золотую медаль. Для нашего спортсмена это был дебют на турнире такого уровня. Тренируют бойца Валерий Мизбахов и Алексей Панарин. Достойно выступили в Бишкеке и другие челябинцы. Екатерина Веснина стала лучшей среди девушек 12-13 лет. В этой же возрастной категории бронза у Ивана Кускова, а Роман Нагаев взял серебро среди юношей 14-15 лет. Все трое представляют спортшколу «Динамо» и клуб единоборств «Братич». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем облачная погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в пятницу плюс 22.
0: 227. Реклама на радио «Континенталь».
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: А может, на все выходные в деревню?
7: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьевка, Шириных 147. Телефон рекламной службы 72-39-03. Заходи без причин.

0: на радио «Континенталь».
1: Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 97 01.

0: кроссоверы Теннет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Кредит предоставляет Паусовкомбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Таганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf 0+.
3: ИП Новик Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске завершили масштабную модернизацию троллейбусного движения. И 10 тысяч детей на Южном Урале бесплатно отдохнут в лагерях и санаториях. В Челябинске завершили модернизацию троллейбусного движения, сообщает портал Полит74.ру со ссылкой на компанию «Синара транспортные машины». Ключевое достижение – полное обновление троллейбусного парка. Это 168 современных низкопольных машин, у почти 100 из них есть функция автономного хода. Кроме того, работают два современных троллейбусных депо, обновили более 80 километров контактной сети. Для обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов построены дополнительные линии. Также отмечается, что для Челябинска создана инновационная модель троллейбуса и организовано собственное производство таких машин, а также электробусов. На Южном Урале стартует большая оздоровительная кампания. Свыше 10 тысяч ребят смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях, санаториях и учреждениях социальной защиты. На эти цели правительство региона направило свыше 250 миллиардов рублей, сообщает областной Минсоц. Приоритетное право на бесплатные путевки у детей участников специальной военной операции. Программа также касается школьников из малоимущих семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первые заезды уже начались. Сегодня санаторий «Синегорск» в МИАСе принял 170 школьников. Для оформления путевок нужно подать заявление на портале госуслуг. Всего же министерство закупит около 5000 путевок. Челябинская область вошла в число лидеров в стране по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В текущем учебном году это 64 ученика, которые отличились в финальном этапе, а в общей сложности более 140 участников прошли в заключительный тур, рассказал губернатор Алексей Текслер. За каждым таким успехом стоят не только знания, но и желание расти, а также поддержка учителей и родителей, отметил глава области. По его словам, эти ребята станут теми, кто будет создавать новые технологии, развивать Южный Урал и всю страну. Текслер поздравил победителей и призеров олимпиады, пожелал им сохранять такой же настрой и заверил, что власти продолжат поддерживать таланты. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: сегодня в выпуске. Николай Басков угодил в скандал. Баста и Дима Масленников помирились, а также расскажу о самых востребованных артистах России. Николай Басков попал в скандал из-за певицы Мии Бойки. Девушка позвала Баскова для съемок совместного ролика для ее песни «Экспонат». В процессе пара танцевала танго. Некоторым зрителям показалось, что Николай дал слишком много воли рукам и буквально облапал всю Мию. Кроме того, для некоторых выглядел странным наряд певицы, а именно выбор прически. В клипе у Бойки в волосах заплетены металлические банки вместо бигуди. Рэпер Баста и блогер Дима Масленников, которые находились в конфликте, объявили о примирении и сразу же анонсировали совместный музыкальный проект. На днях Баста появился в ролике, опубликованном в телеграм-канале Масленникова. На видео артисты вместе выходят из бирюзового спорткара, на котором выделена надпись «Ралли 2». Новый трек станет переосмыслением вирусной композиции «Ралли», которую Масленников выпустил в 2020 году. Самым востребованным артистом на летних свадьбах и праздниках стал лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Певец со своими танцевальными, мелодичными и лиричными хитами вызывает интерес у представителей разных возрастных групп. На втором месте находится Григорий Лепс. Среди востребованных певиц числятся Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева. Все из-за интереса публики к песням в эстрадном народном жанре. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hall Markstadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Markstadt. Праздник без хлопот.
3: Ген, ты чего пешком?
4: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
3: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
5: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
6: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
7: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков, порывистый северо-восточный ветер. В Сатке, Южноуральске и Озерске плюс 17. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 градусов тепла. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Предстоящей ночью и завтра днем облачная погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в пятницу плюс 22. 227.
0: Реклама на радио.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» – с заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Любой!

0: я любила. Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренний импульс приведет вас к неожиданному решению. События дня покажут, что вы на верном пути. Тельцы. День раскрывает тему стабильности и скрытых ресурсов. Даже рутина может принести счастье и воодушевление. Близнецы. Общение будет наполнено знаковыми совпадениями. Слова могут изменить реальность, если дать им волю в нужное время. Раки. Эмоции становятся проводником к важным открытиям. Сегодня даже близкие могут показать себя с новой стороны. Львы. Пришло время проявить себя ярче обычного. Ваша энергия вдохновляет окружающих. Светите. Девы. Сконцентрируйтесь на внутреннем мире. Помните, что даже маленькие действия могут дать большой результат. Весы. Баланс восстанавливается через неожиданные события. Ждите приятной встречи или перемен в планах. Скорпионы. Дайте волю внутренней трансформации. Сконцентрируйтесь на подсказках души. Они укажут верный путь. Стрельцы. Решитесь на смелые идеи. Пусть сначала вы и не найдете поддержки, последователи появятся после ваших побед. Козероги. Практичность сегодня соединится с интуицией. Решения окажутся особенно точными. Доверьтесь себе. Водолеи. Звезды советуют не строить планов и странствовать по перипетиям судьбы в поисках своего счастья. Рыбы. Не бойтесь того, что увидите или почувствуете. Помните, что вы сами пишете свою историю.
2: Реклама на радио «Континенталь». Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Автолига РФ – автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
9: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: В Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес». Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске родителям теперь придется оплачивать питание в школьных лагерях. Из столицы региона пройдет акция госавтоинспекции «Мотоциклист». Челябинцам теперь придется оплачивать питание детей в городских лагерях. Ранее эти расходы брал на себя бюджет, а семьи вносили деньги только за развлекательные мероприятия и посещение музеев и кино. Буквально за пару недель до открытия лагерей родителей предупредили, что оплата за отдых будет увеличена, пишет портал chel.tv.ru. В мэрии пояснили, что последние два года для лагерей с дневным пребыванием выделяли средства на питание детей. Но в этом году такой возможности нет. Сумму, которую нужно будет доплатить родителям в каждом учреждении, определят отдельно. Ранее сообщалось, что в этом году в городских лагерях дневного пребывания планируют отдохнуть более 24 тысяч ребят. В Челябинске завтра стартует профилактическая акция «Мотоциклист», сообщили в госавтоинспекции. Продлится мероприятие с 22 по 27 мая. Его цель – повышение безопасности на дорогах и снижение ДТП с участием мототранспорта. Сотрудники полиции будут активно выявлять нарушения водителями мотоциклов, мопедов и скутеров, организуют профилактические беседы. Особое внимание уделят несовершеннолетним нарушителям. В ГАИ напоминают родителям, что за передачу мотоцикла лицу без прав штраф составляет 30 тысяч рублей. За допуск ребенка к управлению заведут административное дело и, возможно, постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В Челябинске во Дворце пионеров и школьников имени Крупской наградили победителей и призеров Всероссийской и Международных олимпиад школьников, а также чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Как рассказали в мэрии, участниками церемонии стали более 100 школьников и учителей. Они отмечены благодарственными письмами и денежными премиями. В копилку региона добавилось 39 дипломов победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Эти ребята смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов. Традиция чествовать юных интеллектуалов Челябинска уже более 15 лет, напомнили в администрации. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 22-27.
2: Лидер чарта «Хит конем» по версии слушателей «Радио Континенталь».

понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт «Хит конем» на Радио Континенталь.

0: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: там.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Ижмурале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 22-27.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной всего 145 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме, с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. У специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Хит коня!
8: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра

0: нас кроссоверы Tenet T7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginas на Свердловском тракте 5R.
1: Кредит предоставляет Пауза в Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
8: Запись по телефону плюс 7 351 246 77 77.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
11: ИП 0, Крилия Александровна, ОГРН ИП 319-911-221-447.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске преступную группировку на Южном Урале подозревают в мошенничестве на миллиард рублей. Еще 35 сел региона подключат к интернету. На Южном Урале пресекли деятельность крупной преступной группировки, которая наживалась на инвалидах. Об этом сообщили в региональном полицейском главке со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По предварительным данным, преступники обогатились на общую сумму в миллиард рублей, при этом пока установлен ущерб на 60 миллионов. В состав группировки входили предприниматели, представители коммерческих организаций. Они искали людей с ограниченными возможностями, предоставляли документы в соцфонд для приобретения технических средств реабилитации, чтобы получить компенсации. В итоге деньги распределяли между соучастниками. Заведено 30 уголовных дел, по ним проходят 55 подозреваемых. На Южном Урале в этом году к интернету планируют подключить еще 35 сел в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании с главами муниципалитетов, передает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день почти 180 населенных пунктов обеспечены связью и интернетом. В прошлом году подключили 58 сел и деревень. Текслер поручил муниципалитетам содействовать Ростелекому в реализации проектов, оперативно предоставлять земельные участки под инфраструктуру, помогать с электроснабжением и участвовать в контрольных проверках качества связи. Челябинских предпринимателей приглашают на конкурс российских брендов «Знай наших», сообщает мэрия. Смотр проводит агентство стратегических инициатив. Участвовать могут малые и средние производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Будет несколько направлений, среди них «Знай вкусных», «Полезных» и «Креативных». Причем в каждом разделе представлены различные номинации. Отдельное внимание уделят технологическим брендам. Победителей ждут консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, масштабное медиа-сопровождение и многое другое. Прием заявок продлится до 1 июня на сайте конкурса «Знай наших». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 22-27.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
4: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Автолига РФ – автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
7: Взгляните на город

0: сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
1: «Инвитро». На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмина» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмина» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
3: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 22-27.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А может, на все выходные в деревню?
4: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь! Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Семейная ипотека».

ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске на Южном Урале прогнозируют наивысшую пожарную опасность из-за жары. И в мэрии Челябинска назвали даты последних звонков. На Южный Урал снова придет жара, и местами с 22 по 25 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это пятый класс горимости леса по региональной шкале, сообщает Гидрометцентр. С 23 по 25 число на большую территорию региона прогнозируют предпоследний четвертый класс горимости. Это высокая пожарная опасность. По данным синоптиков, жителей снова ждет летний зной. В пятницу воздух прогреется до 27 градусов, а в выходные до плюс 30-31. Осадков до конца недели по всей Челябинской области не обещают. Ранее сообщалось, что пик ландшафтных и лесных пожаров в регионе пройден. По поручению губернатора усилена работа патрулей для мониторинга территорий. В Челябинске последние звонки в школах пройдут 22 и 26 мая, сообщает портал 74.ру со ссылкой на городской комитет по делам образования. В этом году нет никаких нововведений. Решение о том, проводить праздник на улице или в помещении, например, в спортзале, принимают руководители учреждений образования. Все мероприятия должны быть организованы с соблюдением необходимых мер безопасности. Усилят их и в целом по региону на время последних звонков. Об этом ранее сообщали в областном полицейском главке. Напомним, самое яркое событие для тех, кто покидает школу, атомный выпускной, состоится в ночь с 26 на 27 июня в парке имени Гагарина в Челябинске. Ожидается, что мероприятие соберет около 8 тысяч человек. Челябинец стал чемпионом мира по рукопашному бою. Алексей Михалев оказался сильнейшим в Бишкеке, где за награды боролись представители 23 стран, сообщает мэрия. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва «Динамо» одержал победу в 5 поединках и завоевал золотую медаль. Для нашего спортсмена это был дебют на турнире такого уровня. Тренируют бойца Валерий Мисбахов и Алексей Панарин. Достойно выступили в Бишкеке и другие челябинцы. Екатерина Веснина стала лучшей среди девушек 12-13 лет. В этой же возрастной категории бронза у Ивана Кускова, а Роман Нагаев взял серебро среди юношей 14-15 лет. Все трое представляют спортшколу «Динамо» и клуб единоборств «Братич». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 22-27.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на Радио Континенталь.
1: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
1: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренний импульс приведет вас к неожиданному решению. События дня покажут, что вы на верном пути. Тельцы. День раскрывает тему стабильности и скрытых ресурсов. Даже рутина может принести счастье и воодушевление. Близнецы. Общение будет наполнено знаковыми совпадениями. Слова могут изменить реальность, если дать им волю в нужное время. Раки. Эмоции становятся проводником к важным открытиям. Сегодня даже близкие могут показать себя с новой стороны. Львы. Пришло время проявить себя ярче обычного. Ваша энергия вдохновляет окружающих. Светите. Девы. Сконцентрируйтесь на внутреннем мире. Помните, что даже маленькие действия могут дать большой результат. Весы. Баланс восстанавливается через неожиданные события. Ждите приятной встречи или перемен в планах. Скорпионы. Дайте волю внутренней трансформации. Сконцентрируйтесь на подсказках души. Они укажут верный путь. Стрельцы. Решитесь на смелые идеи. Пусть сначала вы и не найдете поддержки, последователи появятся после ваших побед. Козероги. Практичность сегодня соединится с интуицией. Решения окажутся особенно точными. Доверьтесь себе. Водолеи. Звезды советуют не строить планов и странствовать по перипетиям судьбы в поисках своего счастья. Рыбы. Не бойтесь того, что увидите или почувствуете. Помните, что вы сами пишете свою историю.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске завершили масштабную модернизацию троллейбусного движения. И 10 тысяч детей на Южном Урале бесплатно отдохнут в лагерях и санаториях. В Челябинске завершили модернизацию троллейбусного движения, сообщает портал Polit74.ru со ссылкой на компанию Синара «Транспортные машины». Ключевое достижение – полное обновление троллейбусного парка. Это 168 современных низкопольных машин, у почти 100 из них есть функция автономного хода. Кроме того, работают два современных троллейбусных депо, обновили более 80 километров контактной сети. Для обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов построены дополнительные линии. Также отмечается, что для Челябинска создана инновационная модель троллейбуса и организовано собственное производство таких машин, а также электробуса. На Южном Урале стартует большая оздоровительная кампания. Свыше 10 тысяч ребят смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях, санаториях и учреждениях социальной защиты. На эти цели правительство региона направило свыше 250 миллиардов рублей, сообщает областной Минсоц. Приоритетное право на бесплатные путевки у детей участников специальной военной операции. Программа также касается школьников из малоимущих семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первые заезды уже начались. Сегодня санаторий «Синегорск» в Миассе принял 170 школьников. Для оформления путевок нужно подать заявление на портале госуслуг. Всего же министерство закупит около 5000 путевок. Челябинская область вошла в число лидеров в стране по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В текущем учебном году это 64 ученика, которые отличились в финальном этапе, а в общей сложности более 140 участников прошли в заключительный тур, рассказал губернатор Алексей Текслер. За каждым таким успехом стоят не только знания, но и желание расти, а также поддержка учителей и родителей, отметил глава области. По его словам, эти ребята станут теми, кто будет создавать новые технологии, развивать Южный Урал и всю страну. Текслер поздравил победителей и призеров Олимпиады, пожелал им сохранять такой же настрой и заверил, что власти продолжат поддерживать таланты. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Ижмурале переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха от 1 до 6 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 22-27.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

волнение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием и статус моего сердца.

0: В Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

дорогой, мысленно к ней бегу. А впрочем, не си меня, не си меня, на чем свет стоит, да будь тебе временно.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.